0: этой случае звонит.
1: Ну? Кажется, дождь собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.